0: совсем не за горами, но перед этим нужно хорошенько поработать, закрыть все свои какие-то там пунктики, которые вы как минимум начали на этой неделе делать, да, делишки все свои закрыть, ну а после этого уже можно приступить и к отдыху, который, как я и ранее сказала, не за горами. Но для того, чтобы сделать это все красиво, обязательно заходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». Мы, как всегда, ждем от вас комментарии, ждем ваше доброе утро, чтобы вы нам рассказали, что у вас происходит, как вы проснулись, проснулись ли уже, может, вам сон какой-то интересный приснился, а может быть, у вас сегодня какое-то событие, очень важное, жизненно важное событие произойдет, и вы к нему как раз готовитесь, я не знаю, там, венчание, например. Или подожди, сегодня четверг, кажется, есть дни, по которым не венчают, да, кажется, только в женские дни венчают, например, среда, пятница, да? Виктор, ты знаешь эти традиции или нет?
1: Парень или Виктор?
0: Ну, если я не ошибаюсь, так, кажется, есть определенные дни, я уже забыла, это было давно.
1: Да, Виктор? Ну, все, Шуленка, да.
0: Ну, ты должен знать это все. Мне кажется, ты вообще, ну, спец по вот традициям.
1: А почему ты не знаешь?
0: Я вот что-то помню, видишь?
1: Это ты есть зодия фечуара. Фуарте курюаса, то ты интересуется, ценец минте.
0: Вот я же помню, что по каким-то дням не венчают. Но мне кажется, вот как раз-таки по женским дням венчают, а по неженским дням не венчают.
1: Да, Харри... Зи феминины, зи маскулины есть.
0: Да что-то такое, да, существует. Это слишком сложно.
1: А что ты именно так?
0: Нет, я помню, мне так говорили. Кажется, я хотела записаться, и мне говорила, что...
1: Это сымбата, по календару это учизи есть, пентру чини.
0: Можно.
1: Ну, пентру чи фельде, женский или мужской день сымбата?
0: Женский.
1: Да винер.
0: Женский.
1: Да доминика.
0: Тоже женский.
1: Да мужской кэндай.
0: Дай подумать, подожди. Например, понедельник.
1: Лунь.
0: Да.
1: Понедельник. Да так сременен к понедельник.
0: Ну, как бы да, что-то типа того.
1: Если румына е, лунь, март, меркурь, жой, то это сременен и.
0: Да.
1: Сенчеп ку консуана.
0: Так, все, Виктор, ты меня запутал. Я уже сама...
1: запутал, юма интересует, задик.
0: Я уже сама не знаю. Ну, сейчас, ты знаешь, я уверена, наши радиослушатели точно знают.
1: Александр, диджей Юля, запатентуй идею. Отпусти мне, батюшка, грехи. И вот наши мессажи.
0: Представляешь себе, и правда, люди только подключились, а тут такие темы, да? Такие серьезные утренние темы. На самом деле, это все случайно получилось. Просто я помню, что когда я пришла записываться, мне сказали, что только по женским дням венчают. Может быть, меня обманули. Может быть, меня обманули, я не знаю, пятница. Кажется, в пятницу.
1: Винер Айлес.
0: Да.
1: Значит, винер сигуранция и женский день.
0: Ну, так выходит.
1: Ел сымбата. Ну что, женский, мужской.
0: Ну, получается, женский.
1: Ребятулечки, домилер, конкретно сымбата. Если женский день, то мужской день.
0: Ну, я знаю, что четверг, мне кажется, это точно мужской день. Четверг. Ну, мужской.
1: Жой, да?
0: Да.
1: Пентрук с моей пацани литеры.
0: Может быть. Я не знаю, какой там алгоритм, Виктор. Я так, на чувства отвечаю. Но мне кажется так. Я вот уверена, что кто-то нам да напишет и расскажет.
1: Скриес чинева. Care are așa idei interesante ca Julenca, care o înțelegeți poate.
0: А то такая тишина, я уже начала во всем сомневаться. Знаешь, когда никто не поддерживает, когда нету обратного какого-то коннекта, то начинаешь и вправду сомневаться.

0: Оля, Алина, доброе, свежее утречко, ребятулечки, Буюхана на месте, хорошего денечка, всех обняла, Кирочки, приветики, а кому мы искренними?
1: Все в шоке. Все думают, Виктор. Уйте, все
0: генерал G.E. Зича Сымбаташи Думинника есть и детский день.
1: О, это сейчас другая, совсем другая тема. Саня говорит, ага, Сымбата...
0: Все дистраза пандемия, да.
1: Да, я ее зимаскулина.
0: Зимаскулина. А, ворбая, на.
1: Я весь Лаура. Я весь Лаура.
0: Dacă te referi la tradiția populară sau la unele cerințe, există o împărțire a zilelor în zile bărbătești și femeiești. Aleluia!
1: Este un asta cu zvuc, pădăști! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Пожалуйста! Вот он сейчас нужен был, вот этот звук, знаешь, когда...
0: Юля, întoarce-te cu spatele, spui pe de trei ori, întoarce-te-napoi la...
1: Но все-таки существует! Подожди, ты не дочитал. Смотри, зиле бărbătești, лунь, мар, чижой. Ай, văzut? Eu exact asta am spus. Luni e zi bărbătești.

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: А, ну, да, респонс нимен, да?
2: Нет. Нет, никто мне не ответил. Ну, хотя, если... Ну, я, конечно, узнавала номер с помощью Google. И там есть, знаешь, такая как мини-рубрика. Там написано, во сколько откроется. Вот, я звонила только в те церкви, где написано «открыто». Вот, но тем не менее мне никто не ответил.
1: Они закрыты.
2: Да, они решили, что нет, нет, не докопаюсь я до правды. Но я все же не теряю надежды. Чуть позже я обязательно повторю свою попытку, потому что я хочу узнать, если я правильно знаю, честно. Ну, мне очень интересно. Пишет нам Максим. Максим, доброе утречко, комитет. Женские дни, маникюрные, салонные, парикмахерские, шопинговые, фитнесовые. Всем хорошего дня. Есть такое дело. Вы знаете, они самые приятные эти дни, честное слово. Вот это маникюрный день. Кстати, да. Вот буквально пару дней назад. Педикюрный день, ну, салонный, да.
1: Катаре зила де марчу меркур. Требуй София зиле барбатеште. Це експлик де че марчу меркур е сун зиле де чемпионс лиг. Да, сун зиле де футбольные дни.
2: Не-не, Виктор, среда, меркур никак.
1: Ну, среда, меркур, ну?
2: Нет. Нет, потому что среда – это точно женский день.
1: Угу.
2: Однозначно.
1: Да, сэмбата, зичка, ну, да? Акум нунцеле, в маре парте, сэмбата, се фак, ши се кунуна, зива де сэмбата, дика, ну.
2: Почему? Суббота тоже. Женский же день. Суббота. Только по мужским дням нельзя.
1: Так и дескида напой материалу. Да. Аша. Фемеешь, меркур, винер, ши сэмбата. Лунь, март, ши жой.
2: О, вот, пожалуйста.
1: Dar interesant, după ce criteriu sau...
2: Deci după conjugare, nu?
1: Ce? Da. 1 luni, 2 luni?
2: Da?
1: 1 marți, 2 marți?
2: Da?
1: 2 marți?
2: Nu, tu zici marți, 2 zile de marți.
1: Nu, ia stai așa.
2: Marți, e bărbat.
1: O luni?
2: Marți.
1: 2 luni.
2: Nu, n-ai să zici o marți.
1: O marți.
2: E un marți.
1: 2 marți.
2: Nu. О, нет, думай два. Жой. Нет, нет, я не выдержу.
1: О, винере.
2: До винер. Да, да. О, сэмбете, до сэмбете.
1: Да, марткум.
2: Он март.
1: Ажа, он мартешор.
2: Он март. До, ну, под сэсич. Сэсич, до зиле де март. Не сэсич, до...
1: Да,
2: мерцур.
1: Ай, по меркури.
2: О, меркури, до меркури. Se zice.
1: E,
2: se mai folosește.

0: Anabel îi zice sâmbătă nu se cunună. Sâmbăta nu. Aha. Aie? Hai să dăm blocul de publicitate și revenim să citim mesajele voastre. Scrieți-le în Telegram, în TikTok, cu mare drag, suntem împreună.
1: Reclamă. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
3: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
4: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
5: Descoperă la Metro. Vin purcari Pinot Grigio la 109 lei 90 sticla, nughete de pui Qualico la 83 lei 90 kilogramul și cafea măcinată la vață la 89 lei 90 pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 100.

0: în TikTok-ul nostru. Și deja să veniți cu reacții, să îl analizați. E relativ amuzant, nu știu, noi cu Iulia am zâmbit, nu știu, pentru că sunt răspunsurile noastre sau situația din studio, dar sunt adevăruri pure. Și voi, ca de obicei, scoateți concluziile.
1: Ну, на самом деле, видео очень забавное, поэтому если Виктор сейчас успеет выложить, пока я, ну, наверное, успеет, скорее всего, пока я вам расскажу гороскоп, то обязательно, пожалуйста, оставьте какие-то реакции, мы будем ждать, чтобы вы написали, понравилось ли вам и, в общем, нравится ли вам то, что мы выставляем. Выставляем это, конечно же, для вас, для того, чтобы вы в том числе нас получше узнали, для того, чтобы у вас поднималось настроение в тот момент, когда вы вместе с нами проживаете какие-то, какие-то внутренние моменты, потому что именно так я бы их назвала. Ну что, давайте перейдем к гороскопу. Пора, я думаю, пора уже. И сегодняшний день у нас красивое число, 23 июля. И давайте узнаем, что же нам обещают звезды на сегодняшний день. Овны, начнем мы, как всегда, с вас. Даже самые официальные и серьезные документы вас сегодня не напугают. Да и, в принципе, Овны, у вас сегодня хороший день для того, чтобы подписать какие-то новые сделки, контракты, проекты начать. Поэтому дерзайте. Дайте, тельцы, дайте вашему чувству юмора выйти наружу. Сегодня любую ситуацию нужно обязательно пропускать через призму юмора. Только так, во-первых, вы сможете выйти сухим из любой воды. Ну и, во-вторых, конечно, юмор явно поможет сбросить какое-то давление, если оно будет присуще, да, в той или иной ситуации. Близнецы, своим упорством вы пробьете любую стену мрачной реальности. Сегодня особенно хочется отметить, что у близнецов будет такой день, когда если, знаете, подойдет такая пословица, если долго мучиться, что-нибудь получится. Так вот, именно такой день сегодня у близнецов, поэтому, да, близнецы, не отступайте. Сегодня вот прям идите до конца. Перейдем далее к следующему знаку зодиаку. Рак. День лени. Поэтому сегодня вам нужно копить силы в горизонтальном положении и позвольте себе это сделать, да, вот позвольте себе немножко полежать, отдохнуть, телевизор посмотреть, книжку почитать, какой-то кроссворд отгадать, почему бы и нет. Сегодня вы должны себе разрешить себе быть немножко ленивцем таким, вот по-другому я не назову это состояние. Перейдем далее к львам, у них, кстати, есть шанс сегодня стать главным героем романтического сюжета, но а девам стоит сегодня донести свою энергию в зал. Очень хорошо девам сегодня заниматься любым видом спорта. Даже если у вас нет такой возможности, например, добраться до спортзала, я бы вам посоветовала хотя бы прогуляться в парке. Весы, все события дня будут требовать вашего активного участия. Скорпионы, фортуна скоро пополнит ваш личный счет, поэтому будьте, знаете, да, глядите в оба, потому что есть шанс, что все же именно удача принесет вам какие-то огромные перемены в вашу жизнь. Стрельцы, сегодня лучше не спорить с близкими, даже если очень хочется. Совет от таинственных звезд – держать язык за зубами. Козероги, просто забудьте слово «невозможно». Все у вас получится, любые ваши планы обязательно обретут реальные черты. Ну а кроме этого, козерогам звезды рекомендуют не забывайте про свое здоровье. Очень хорошо было бы сегодня пройти какой-то оздоровительный курс. Или сходить, например, на массаж, или, может быть, в спа, или элементарно принять теплую ванну дома. Водолеи, звезды вам советуют пока не ждать смены внешних обстоятельств. Вот не надо надеяться на что-то, знаете, а вот там завтра это случится, вот подожду. Нет, живите здесь и сейчас, у вас на сегодняшний день прям задача дня – проживать каждый момент. Ну а к завершению у нас рыбы, и когда вы, рыбки, перестанете жаловаться на жизнь, вот тогда и она в ответ перестанет подкидывать вам пакости. Поэтому сегодня вы должны себя просто перенастроить, рыбы, и сказать себе, что все в вашей жизни просто замечательно, жаловаться не на что, и именно так все и сложится. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака.
0: Acum este ora 8 fix, să vină și jinglu.
2: Рекорд. Dance Radio. Рекорд.
0: În această oră, de la 8 până la 9, e o oră ce conține plasare de produs. Alături de noi, de Wake-Upper, este echipa Max Auto. Și vrei să facem, Julenca, acea provocare care s-a întâmplat și în ultima ediție? Sau,
1: Да, я предлагаю просто продолжить. Мне кажется, было очень даже неплохо. Тем более, что от нашей традиционной трехлитровой банки немного все, наверное, уже подустали. Да и локации, мне кажется, мы уже практически все назвали. Причем не только из нашей столицы или из северной столицы, а из всех населенных пунктов Молдовы. Поэтому, я думаю, можно перейти к трехлитровой банке, которую мы играли в прошлый раз. Было весело, было классно. Ну и задание. Такие забавные.
0: Ei bine, dragilor, e clară situația. Astăzi avem nevoie de încă un finalist care mâine, la sfârșitul orei 8, va putea câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar. Noi vă dorim audiție plăcută în continuare. Noi suntem Wake-Upper, începe ora numărul 2 de emisie.

0: Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9. Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Перей.
1: На рекорде.
2: Пам-пам-пам. Ну что, друзья, мы готовы с вами сыграть. Трехлитровая банка. Сегодня у нас игра состоится. Надеюсь, что успешная. Надеюсь, что мы найдем финалистов. Ну а для этого вам нужно вспомнить, запомнить и дозвониться по номеру 0786-0107-9. Давайте сыграем, не переживайте. У нас достаточно легкие задачи, поэтому если даже вы дозвонитесь, если даже у вас попадется какая-то задача посложнее, вы все равно нам дадите какие-то ответы. И есть вероятность, что вы все равно добьетесь и попадете в большой финал.
3: Această oră conține plasare de produs de la 8 la 9 alături de noi, echipa Max Auto, încredere la fiecare kilometru, mașinile sunt atent verificate, importate din Uniunea Europeană și pregătite pentru drumurile din țara noastră, dar, de ce nu, și pentru ca călătoria voastră să fie o plăcere. Astăzi identificăm încă un finalist sau doi finaliști, de ce nu, se joacă în 30 de secunde și la dispoziție aveți acest timp pentru a trece o provocare oarecare. 07 860 179. Cine vrea să-și încerce puterile în runda numărul 1 de joc, să o facă chiar în acest moment. Mâine, la sfârșitul orei 8, toți finaliștii vor intra în roata fermecată și vom alege un norocos care va primi 500 de lei bani pe cardul bancar. Cineva ar zice, e, mare lucru, 500 de lei. Dar, spre exemplu, dacă aș avea eu acum 500 de lei, aș procura câteva înghețate, așa să servesc colegii un mic dejun delicios, de ce nu un burger? Așa frumos.
2: На самом деле много чего можно.
3: Eu am impresia că telefoanele noastre se odihnesc la acest moment și aș face o verificare.
2: В отпуске. И висит табличка «Не мешать». Ну, прямо сейчас мы проверим доступность наших телефонов. Наши линии пока молчат. Есть вероятность, что что-то произошло.
3: Ну, линия 1, я окей.
2: Так, хорошо. Проверяем и вторую линию. Ох, что ж я вам могу сказать, друзья? Мы ждем ваши звоночки.
3: Амбели,
2: давайте поиграем в это утро. Ну чего вы? Я
3: Алло.
2: Уверена, сейчас нас слушают.
3: Неаца.
4: Неаца.
3: Чине куной?
4: Родион.
3: Родион, нотэм. Де унде не аскульс, Родион?
4: Din Chișinău.
3: Din Chișinău. Родион, din Chișinău. Ай 30 de секунды la dispoziție pentru a trece următoarea provocare. Să ne spui 7 țări cu litera M. 3, 2, 1, go!
4: Moldova, Madagascar, Mexico, Malaysia,

0: Реклама.
1: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» в основе движения.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție 1 an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe allo.md.
6: Этим летом совсем неохота работать.
7: У нас есть решение.
6: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
7: Стоп, это еще не все.
6: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022-84-55-55 и узнай больше деталей.
8: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
9: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
10: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшая дизайн. Творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
11: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.
0: Рекорд. Новый трек на рекорде.
12: Солова. Облако.ком. Рекорд Микс.

0: Солонарь энд Абрамцова.
1: Давайте еще сыграем. Еще просится прям. Трехлитровая банка продолжается в эту секунду в нашем эфире. Если вдруг вы потерялись, знайте, что вы на волне 107.9 в Кишневе или 101.5 в Бельцах. И наш номер по-прежнему в студии тот же самый 078-60-107.9. Именно по этому номеру дозвонитесь и давайте сыграем. Проверим, насколько вы сможете быстро решить задание, которое для вас приготовили мы. И справитесь ли вы с той задачей, чтобы попасть в большой финал, который пройдет уже завтра.
2: Алло!
3: Алло!
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Cine e cu noi?
3: Irina.
2: Irina, notăm. Irina, de unde ne asculți acum? Din Chișinău. Îți dau eu o provocare. Deci eu cred că acest borcan nu s-ar numi deja de 3 litri, dar borcanul de 30 de secunde. Irina, în 30 de secunde... Repejor, ne spui 3 raioane din Moldova cu litera S de la Solonari. 3, 2, 1, go!
3: Sângerei.
2: Sângerei, bine, bine, bine, merge. Mai departe, alte două.
3: Soroca.
2: Așa, și încă unul. Strășeni.
1: Da, este.
2: Bine, bine.
1: Bine,
2: forță.
1: Deci la început credeam că gata. Nu o mai scoatem în capăt,
2: știi?
1: Dar uite că s-a mobilizat și a numit cele trei raioane care încep cu litera S. Bravo. Deci te-am notat. Deci ești deja finalista noastră.
3: Hai, mersi mult.
2: Bravo, Irina, o zi bună.
3: Frumos,
2: hai să mai jucăm. Mai jucăm, Julenca? Sigur că da.
1: Hai să mai jucăm. Încercarea vine în are, așa că... Alo, bună dimineața!
2: Neața!
3: Bună dimineața!
2: Cine e cu noi?
3: Lenuța.
2: Lenuța, de unde ne asculți? Lenuța?
3: Chișinău.
2: Notăm. Borcanul de 30 de secunde este pregătit. Provocarea vine de la Julenca și sună în felul următor.
1: Așa. Deci am nevoie să numești cu litera M... 5 plante care încep cu această literă. Deci 5 plante care încep cu litera M.
2: 3, 2, 1, go!
3: Mușețel, mentă, mac, mărar.
1: Încă unul, încă unul, mai e nevoie. 5 secunde.
2: O floare mare, seamănă a copac.
1: Magnolia. Magnolia, exact. Mai era margareta, mai era mimoza. Se mai putea, mai putea fi numită. Și măcieșul, dacă era să zici.
2: Și măcieșul intra.
1: Intra.
2: Plante și sunt multe. Mersi frumos, Lenuța, să ai o zi bună, papa.
1: Da, mersi, Lenuța, era atât, atât de bine a început, credeam că o să numească nu numai 5, dar ceva 8, 10, că 8. Sunt, că sunt, există.
2: Da, da, da.
1: A, păcat, păcat.
2: Da, să nu uităm că această oră conține plasare de produs, se joacă pentru runda finală, care se va întâmpla mâine la finalul orei 8, alături de echipa Max Auto, încredere la fiecare kilometru, mașini verificate, au serviciul și trade-in care... sau de care vă puteți folosi atunci când vreți să schimbați mașina veche pe una mai nouă. Sau invers, una nouă pe una mai veche, dacă vă place retro.
1: Da, informație utilă la această oră. Mai avem un apel. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Cine e cu noi?
1: Dobre utrecica, Alexander. Dobre utre, откуда вы нас слушаете?
4: Кишинева.
1: Откуда именно? В каком районе находитесь?
4: На Албишуаре в данный момент.
1: На Албишуаре. Есть пробочки?
4: Нет, пусто вроде.
1: Это хорошо. Значит, надеюсь, что вы никуда не опоздаете и еще и попадете в наш финал. Готов, Александр?
4: Попробуем.
2: Давай. Александру, ту ай провокаре сау ю.
1: Ай ту? Ай ту? Дака, хай, хай, Софи.
2: Александру, алледже уну сау дой.
1: Вижу, что у тебя глаза горят, Виктор. Значит, что-то интересное задумал.
2: Кыт?
4: Уну.
2: Уну. Дечи, Александру, ай ла диспозиции ун минут. Ун минут. Pentru a vorbi într-una la radio. Dacă ai 2 secunde de pauză, jocul s-a finalizat pentru tine. Gata?
1: Ну. Ну давай попробуем, давай попробуем. Ты подумай.
4: Будете со мной общаться или я сам?
1: Нет, ты должен сам целую минуту разговаривать просто.
2: Un monolog de un minut. Bine că ai spus unul, dacă spuneai doi...
4: Это будет немножко сложновато, наверное.
1: Но, тем не менее, шанс на выигрыш есть. Кстати, ты уже немножечко выиграл тем самым, что назвал одну минуту, а не две минуты, да? Потому что, когда Виктор тебя спросил один или два, это шла речь о минутах. Так что можно сказать, что полшажочка вперед ты уже сделал. Готов?
4: Я думаю, что нет.
2: Рефузи жокул де астез, да?
4: Я думаю, немножко будет другое.
1: Я вот прям призываю тебя попробовать. Я даже дам тебе некую подсказку. Давай мы возьмем какую-то тему, на которой ты постараешься просто одну минуту в эфире говорить.
2: Ну, дака он не хочет говорить, Юля траже, аша.
1: Ну,
4: я не против поговорить с вами, а сам с собой, я даже не знаю, о чем говорить.
1: Вот так вот. Я всегда за то, чтобы мы выходили из зоны комфорта. Поэтому я призываю все-таки попробовать.
2: Лас-л мам паче, дака ну вря са жоаче сарману, ом, ел вря са нхида телефон. Е прима дата, пробабил, ин виаца луй, кан вря са нхида телефону, май репежор, адика. Deci joci sau nu?
4: Ну.
2: Мерси фрумос, пентру апел, сай о зи минуната, папа.
1: Я пыталась.
2: Да, Юля.
1: Слышали все, что я пыталась его уговорить.
2: Да, ну и прима дата а фост рефузация, апропо, де ун жок ла радио.
1: А, прима дата?
2: Прима дата, deci când s-a mai întâmplat, noi refuzăm jocul.
1: Mi se pare că a fost odată.
2: Când?
1: Bine, nu am fost refuzați, dar din start, de exemplu, nu știu, nu joc.

0: Orlean, că vom face fotografie cu acea cutie neagră și o încărcăm în Telegram, acolo unde se joacă legendara noastră provocare, cutiuța neagră. În interior avem...
1: Da, мне кажется, можно прямо сфотографировать то, что есть. Нет?
0: Adică то, что есть.
1: Ну, то, что я принесла. Ты помнишь, что я принесла?
0: Да, да, цель минте.
1: Мне кажется, вот прям можно это сфотографировать. Stai, или stai, ты думаешь, что они догадаются по фантику?
0: Стой, стой, un pic să privesc așa. Eu vreau să dau un indiciu din prima.
1: Ну что, друзья, черная коробка. Мы сейчас с Виктором буквально в прямом эфире решаем судьбу фотографии, которая появится в нашем телеграм-канале совсем скоро. Либо это будет фотография с нами и с черной коробкой, либо это будет фотография именно самого предмета, самой вещи, которую мы сегодня спрятали для вас в черную коробку и которую вы должны отгадать. Мне кажется, что можно прям сфотографировать, потому что это никак не влияет на то, что внутри.
0: Кутия неагры?
1: Да.
0: С фотографией?
1: Нет. Прям то, что... Ты точно помнишь, что я принесла?
0: Да, мы цин минта. Ай венит алалта ieri, ай
1: венит
0: cu asta.
1: Да, да,
0: да. Și ai zis, asta e pentru cutie neagră.
1: Da.
0: Iulia, eu nu prea te înțeleg ce vrei să faci, dar merg după tine.
1: Давай, давай сейчас решим, но...
0: Nu решим, facem cum zici tu.
1: Ну да, я еще раз посмотрю, чтобы убедиться, если не видно через это, если не видно. Если видно, то тогда нет.
0: Sincer, prieteni, s-a ridicat, pleacă undeva, dar nu știu unde pleacă. Pe TikTok cei care sunt. Nu știu ce vrea să facă Julenca. Cutie neagră, avem prieteni. Eu vă spun din prima, e o combinație de cuvinte. O combinație. Cuvinte ușoare, cred că în viața asta toți au văzut ceea ce este în cutia neagră astăzi.

0: toată cutia neagră este încă închisă, însă o puteți deschide cu combinația corectă de cuvinte. Primele comentarii: bilete de avion, bilet la circ, Pachtovaia marca, bilet la concert, brățară, cartonaș, vouchere, mască pentru față, e din carton, plastic, din carton, nu e din carton. Dacă îmi spune Iulia de plastic, cred că da.
1: Nu.
0: Cred că da, nu? Sigur?
1: Sigur.
0: 100%. Nu, nu e din plastic, dar dacă Iulia zice așa...
1: Ia proveriu.
0: Nu, mă, dar ești în live în TikTok.
1: Nu,
0: așa. Da, da, da, vezi așa, ușor. Para Serioja, că buletin de identitate, cartelă de vizită...
1: Не, ну на данный момент, да, это, скорее всего, пластик. Я думаю, это пластик, но может быть и не пластик. Но они могут быть и не пластиковые.
0: Ну, аста сигур, сигур, ка таре дестинация лор ну есть, сау кум, кэнд сау инвентар.
1: Вообще-то они могут быть из очень, из разных материалов, даже комбинированных. Но на данный момент, ладно, это пластик, все, хорошо, это пластик.
0: Пластик, авем. Așa, ce avem astăzi în cutia neagră? Să deschid și TikTok-ul la acest moment, să văd cum se întâmplă jocul pe platforma unde suntem live la acest moment. Ultimele comentarii care au ajuns, așa, sunt Neața. Ah, ok. Îmi este dor de voi.
1: Oh, cine a scris acest
0: DJ
1: comentariu?
0: DJ Solomon JJ. Care a fost și a mixat, da, da, da. Motohelp, salutare banda, bună dimineața. Salutare din Tecton, Dublin, Simeon ne scrie. Salutări pentru Lili, Vasilii Plugari, Neața din Moscova, bună dimineața. Eugeniu, vă rog, el vă ascultă de la Panetone. Bună dimineața, Eugen, cu mare drag am transmis mesajul. Andrieș Serghei, salutare. Bine ați venit alături de noi. Cutia neagră, invitație la nuntă. Igor scrie, pahar de o singură folosință. Sunt răspunsuri greșite.
1: Da, пока еще нет правильного ответа и даже близко правильного ответа тоже нет. Но у меня есть еще одна подсказка, которую я хочу дать по поводу того, что у нас сегодня в черной коробке. И я скажу, что некоторые люди никогда в жизни это не трогали.
0: Ничего дата?
1: Никогда. Да, и... есть такие люди, которые никогда в жизни это не трогали. А есть некоторые люди, которые, да, как бы это у них дома есть, или там в офисе, или еще где-нибудь, но есть люди, которые никогда это не трогали.
0: Eu aș spune așa un mic indiciu pentru voi. Săptămâna asta, apropo, în live-ul nostru din TikTok ați putut vedea.

0: активную колонку, а к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Фанкони Ривьера представляет. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все» и «Майорка». Инфо 079-80-80-80. Фанкони Ривьера.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9. Рекорд. Рекорд. Dance Лето.

0: din fericire, nu știu cum să mă expun, dar atunci când am procurat o pereche de ochelari cu lentile de sticlă, tocmai am rămas uimit și lumea nu credea. Deci toți se obișnuiesc cu lentile din plastic, care imită sticla. E, nu știu, plastic din ăla prelucrat, medicinal,
1: exact, exact.
0: Nu mai știu cum.
1: Ну и плюс ко всему, они, наверное, как-то и безопаснее на самом деле, потому что все же чаще бывают такие случаи, когда ты можешь уронить те самые очки, и при первом падении тебе нужно снова бежать, менять те самые линзы. Поэтому пластик нам дает возможность ронять по несколько раз очки, и при этом не нужно бежать и их сразу менять. Поэтому на самом деле, да, сейчас большинство значит, очков, они как раз-таки те самые линзы из пластика. Конечно, это не традиционный пластик, который вы видите, например, ну, используют, например, для бутылок, да? Нет, конечно же, это немного другой пластик, специально обработанный, как и упомянул об этом Виктор. Тем не менее, смогла отгадать у нас только Лаура. А почему? Потому что сама не так давно проходила через весь этот процесс и уже примерно знала, что да как. Вот, пожалуйста, для тех, кто смотрит нас в ТикТоке, вот так выглядит та самая линза,
0: да,
1: о которой
0: вы
1: спрашиваете.
0: Ты пуй часто лентила в ТикТок, Денис се фаче немёра.
1: Серьёзно? Потому что ты наша деятеля.
0: Кум?
1: Аша.
0: Я не ценю, в форму. А, да, ok.
1: Da. Deci,
0: apropo, apropo, de TikTok, Julenca, în ultimul video pe care noi l-am încărcat, deja sunt și reacții, și vizualizări, și comentarii, asta este foarte bine. Mă, cum ne-am asortat noi? Uite!
1: Da, am văzut albastru-alb și zici că...
0: Și e invers, știi? Corect. Suntem în carou, parcă.
1: Corect. Și zici, dacă mai ții minte, am filmat înainte ca să se întâmple finala, marea finală a campionatului de fotbal.
0: Da, Argentina
1: albastru. Da, dar uite că a pierdut, ai văzut?
0: Da, dar a fost spontan.

0: Реклама.
1: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.
6: Дэнс лето
3: на рекорде.

0: территории.
1: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, набор инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
2: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Chargutrans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargutrans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
3: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept. Parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, Centru Comercial Renaissance Galerie. Vexes Aroma Concept. Aroma care te reprezintă.
4: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Big Baby Tape. Валя Карнавал. Петре Штефан. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Berry Kitchenel. Партнеры Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Миломания, Якобс, Мизелини и Примария Муниципе Кишинев. Организатор Бизнес. Концерт. Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
5: Машина дорита.

0: Morning Conbank. Acum e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Fanconi Riviera представляет. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все» и «Майорка». Инфо 079-80-80-80. Fanconi Riviera.
1: Record Dance Radio.
2: Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Реклама.
1: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldingcom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калоди, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-компании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
4: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
5: 30 лет, максимум 30 лет выгоды для вас. Выбирайте бытовую технику Hisense и горение и получайте скидку 30% на вторую покупку. Покупайте встраиваемую технику, возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
6: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Moldcell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMoldcell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за три номера. Подключи Moldcell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmoldcell.md.
7: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
8: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
7: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
8: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram, westwheels.md.
9: Fanconi Riviera представляет. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все» и «Майорка». Инфо 079-80-80-80. Fanconi Riviera.
10: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
11: Dance лето на рекорде.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079 88 32 32.

0: планшетом Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 179.

0: că mergem azi, mergem cu bucătăria. Ce găsim la bucătărie? Iar și publicitatea acum.
1: Reclamă. Chipauto.me vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.me, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене магнат и феоктист Жакон и Килиана. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
3: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
4: Cumetru, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
5: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
4: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
5: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final sau ne găsești pe Instagram westwheels.md.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Cartofi albi 5 kg la 52 de lei 50. Avocado 74 de lei 30 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai salată iceberg la 28 de lei 50 bucata. Kaufland, ieftin și bun.

0: колонку, а к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Фанкони Ривьера представляет. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все» и «Майорка». Инфо 079-80-80-80. Фанкони Ривьера.
2: Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
4: Dance лето.
3: На рекорде. Лето.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Și за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высший дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroZen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
8: Автомобили pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani. 30

0: Выходные вдвое лучше. Фанкони Ривьера представляет. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все» и «Майорка». Инфо 079-80-80-80. Фанкони Ривьера.
1: Dance Radio. Реклама на рекорде 0-760-4-107-9.
2: Dance Lata.

0: Фанкони Ривьера представляет. У нас есть все. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все». И Майорка. Инфо 079-80-80-80. Фанкони Ривьера.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
4: Dance лето
5: на рекорде.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
1: Yes, yes, I'm back. Thanks for joining our weekly session of exciting new

0: Реклама.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: DJ Kilat.
3: Record.

0: и год и Дед Мороз.
1: На улице вьюга, светусик мне на югах. Сейчас я уже подогретый, но только теплом очагов. Я подарю тебе то, что тебе еще не подарили. У меня для тебя есть умение петь и чувства